0: 对不起啊，路上有尾巴，好不容易才甩掉，所以来晚了。人到齐了，我们开会吧。
1: 从来没有想过要提防自己的游党，结果事变突然，连防备的机会都没有，就被他们连根拔起，成批的抓，多少同志，好多来不及跑，全国5万党员，湖南占了1/5，逃的逃，失踪的失踪，退党的退党，原来1万党员，到现在。
2: 南京上海，江浙更惨，从省里到县里，各级党组织、各个工农团体无一幸免。
1: 就在上个月，陈延年同志按照中央的指示，回去恢复江浙省委。也遭叛徒出卖，行刑的时候，他坚决不肯下跪，刽子手硬是活活砍死了他。
3: 林思前他说：“我们革命党人只能站着死，绝不能下跪。国共合作的彻底破裂，中国大革命的失败，成千上万的工农同志葬送了生命，桩桩血案摆在面前。党的主要负责人陈独秀同志，他难辞其咎。”
4: Коммунистическая Китай объективно приняла оппортунистическую политику о продолжении революции. И данная ошибка привела к поражению китайской великой революции.
5: 中国共产党在客观上采取了出卖革命机会主义政策，而这个错误导致了中国大革命的失败。
4: Можно сказать, что интернационал спасал КПК в критический момент. Надеемся, что КПК сможет проанализировать прошлые ошибки и изъять из этого уроки.
5: 希望中国共产党
4: Мы убедились, что под руководством интернационала КПК будут преодолены все трудности, будет выбран правильный путь и придет окончательная победа.
5: Мы верим, что под руководством интернационала КПК будут преодолены все трудности, будет выбран правильный путь и придет окончательная победа.